Я в Руссо. Ну, а ты с этой пографикой, ты твой тогда Сибирь. Какой ты географик, ты лёд уман импер. Ты с Беллини Мартуре претёзы коллекционы. Ты карты, ты капоны, я по ним бачи мной. Ты с Беллини Мартуре претёзы коллекционы. Ком карты, ты капоны, я по ним бачи мной. Я бачи мной, я бачи мной. Stato dall'ordine, non mai che dire, né di partire, si può tardare, ma l'inviato, c'è detonato.